0: Radio Moldova Promo. Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова вручила ноту протеста послу России из-за незаконного пролета дрона. 6 населенных пунктов накануне выбрали примара в первом туре новых местных выборов, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии. Фермеры объявляют о проведении предупредительной акции протеста 27 мая перед зданием правительства. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня покинул СИЗО после того, как за него был полностью уплачен залог в сумме 140 миллионов гривен. Подробности в выпуске. Молдова вручила ноту протеста послу России из-за незаконного пролета дрона. Министерство иностранных дел Молдовы сегодня вызвало посла Российской Федерации в Молдове Олега Озерова после нарушения воздушного пространства страны дроном 13 мая. Во время встречи молдавская сторона вручила дипломату ноту протеста в связи с серьезным и недопустимым нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, подчеркнув, что подобные инциденты представляют угрозу безопасности граждан и региональной стабильности. После встречи посол отказался отвечать на вопросы журналистов, лишь отметив, что позиция Российской Федерации изложена в заявлениях пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой. Напомним, 13 мая в 16:00 беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы, пролетев с севера на юг от Окницы до Хинчешть. Власти активировали систему мониторинга и временно ограничили авиасообщение на севере страны. Большинство жителей Приднестровья являются гражданами Молдовы, а экономический кризис в регионе вызван неустойчивой экономической моделью, применявшейся в последние десятилетия, заявляют представители властей Кишинева. Эти уточнения были сделаны после того, как новый указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровья вызвал реакцию как внутри страны, так и за рубежом. В то же время эксперты отмечают, что эта мера является частью стратегии Российской Федерации по замедлению европейского пути страны и оказанию давления на Кишинев в сфере безопасности. 6 населенных пунктов накануне выбрали примара в первом туре новых местных выборов, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии. А в муниципе Орхей, городе Тараклия, коммуне Русештиной, района Яловень, состоится второй тур новых местных выборов, поскольку ни одному кандидату не удалось набрать 50% плюс один голос избирателей. Проведут протест у здания правительства. Ассоциация «Сила фермеров» объявила о проведении предупредительной акции у правительства 27 мая, обвиняя власти в невыполнении обещаний и крайне слабых усилиях по спасению микро-, малых и средних фермеров. Представители ассоциации утверждают, что за последние годы аграрии пережили несколько кризисов, однако обещанная государством поддержка так и не была реализована. Среди основных требований аграриев – срочная финансовая поддержка малых и средних фермеров, полное возмещение акциза на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, частичный возврат НДС на топливо и удобрения, отказ от повышения НДС на аграрную продукцию, введение прямых выплат на гектар, а также создание механизмов рефинансирования для фермеров, испытывающих финансовые трудности. Сотрудники НСБК совместно с прокуратурой провели обыски в Каушень в рамках уголовного дела о систематической коррупции, связанной с мошенничеством на экзаменах на получение водительских прав. По данным НЦБК, в деле фигурируют сотрудники агентства госуслуг при управлении экзаменами и квалификацией водителей в Каушень, а также администратор и инструктор автошколы. По данным следствия, подозреваемые получали от кандидатов, окончивших курсы вождения, суммы от 350 до 400 евро в обмен на предоставление им льгот при сдаче практического экзамена на получение водительских прав. В рамках расследования фигурируют 30 человек, подозреваемых в пассивной и активной коррупции. Трое человек были задержаны на 72 часа, остальные находятся под следствием на свободе. Президент Майя Санду совершает на этой неделе визиты в Европейский парламент, Нидерланды и в Прагу. В ходе визита в Страсбург глава государства будет награждена орденом Европейских заслуг. По сообщению пресс-службы администрации главы государства в ходе пленарной сессии Европарламента 19 мая президент проведет дискуссии с председателем Европейского парламента Робертой Мецола и представителями политических групп нескольких партий. Кроме того, 20 мая президент будет находиться с рабочим визитом в Нидерландах, где встретится с премьер-министром и министром иностранных дел. 21 мая по приглашению президента Чешской Республики Петра Павела Майя Санду примет участие в форуме GlobSec в Праге, одной из важнейших международных платформ, посвященных безопасности и внешней политике. На полях мероприятия президент проведет двустороннюю встречу с президентом Павелом и выступит с речью об опыте Молдовы в защите демократии и сопротивлении внешнему вмешательству. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из СИЗО. За него был внесен залог в 140 миллионов гривен. Ермака поместили в следственный изолятор в четверг, 14 мая. Суд установил ему сумму залога в 140 миллионов гривен. Бывший глава Офиса президента Украины заявил, что таких денег у него нет, но его адвокаты попытаются их собрать, сообщает «Медуза». К вечеру пятницы, 15 мая, всю сумму залога собрать не удалось. В связи с этим Ермак провел в СИЗО выходные. Высший антикоррупционный суд Украины, который уполномочен принять решение о его выходе под залог, в субботу и воскресенье не работал. Андрей Ермак проходит подозреваемым по делу об отмывании 460 миллионов гривен, эквивалентных 10 миллионам долларов, на строительство под Киевом элитного комплекса «Династия». Андрей Ермак вину не признает. В Беларуси начали совместные с Россией ядерные учения. Министерство обороны Беларуси сегодня объявило о начале учений подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, проводимых совместно с российской стороной. Планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Среди заявленных целей – проверка готовности техники и вооружения, а также отработка боевого применения из незапланированных районов дислокации. Минобороны Беларуси подчеркнула, что мероприятия носят плановый характер и не направлены против третьих стран. О планах размещения тактического ядерного оружия в Беларуси президент России Владимир Путин объявлял в конце марта 2023 года. Тогда же он сообщил о переброске в страну ракетного комплекса «Искандер» и 10 самолетов-носителей тактического ядерного оружия. Кроме того, в стране были размещены российские ракетные комплексы средней дальности «Орешник», способные нести ядерный заряд. Минобороны Беларуси заверила, что учения носят плановый характер и не угрожают соседним странам. Сегодня российские дроны атаковали гражданское судно под панамским флагом, следовавшее в Одесский порт Черноморск, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер, сообщает BBC. Судно получило повреждения, на борту возник пожар, но экипаж потушил его собственными силами. Жертв нет, судно продолжило свой путь. Ранее ВМС Украины сообщили о нападении на два гражданских судна под флагами Маршалловых островов и Гвинеи-Бисау. Министры финансов стран Большой Семерки G7 встречаются сегодня и завтра в Париже, чтобы согласовать свои позиции по оценке последствий и мер реагирования на конфликт на Ближнем Востоке, а также по снижению зависимости от китайских редких минералов, сообщает AFP. В числе главных приоритетов министров финансов G7 – экономические последствия войны на Ближнем Востоке и блокады, введенной Ираном Ормузского пролива, имеющего важное значение для транспортировки углеводородов и удобрений, цены на которые которые резко взлетели. В ответ на эту ситуацию Международный валютный фонд ожидает более умеренного глобального роста и более высокой инфляции в 2026 году. Сегодня цены на нефть выросли после того, как президент США Дональд Трамп написал на платформе Truth Social, цитирую, «Часы для Ирана тикают, и им лучше действовать быстро, иначе от них ничего не останется, время не ждет». И в результате фьючерсы на нефть марки Brent за июль выросли почти на 2% и торгуются по цене более $111 за баррель. А между тем, накануне Financial Times сообщил о переходе энергокризиса в более опасную фазу. Трейдеры предупреждают о приближении переломного момента, когда мировые цены на нефть могут снова подскочить до $180 за баррель, что спровоцирует жесткую рецессию в Европе и Азии. На авиашоу в США в воздухе столкнулись два самолета. В США на авиабазе Mountain Home на авиашоу произошел инцидент. Два истребителя столкнулись в воздухе и упали на землю. Пилоты успели катапультироваться и выжили. И о погоде. Завтра перемены облачность, местами ожидаются дожди, ветер северо-западный умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 20, плюс 25 градусов, в столице плюс 23 градуса, ночью по стране плюс 10-15, в столице плюс 13 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
3: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Генеральный директор компании Телерадио Молдова Влад Суркано объявил о своей отставке на фоне скандала с баллами, присужденными Румынии на Евровидении. Туристические агентства обязаны заранее предупреждать клиентов о подорожании турпакетов не менее чем за 20 дней до начала поездки. Бензин в Молдове снова подорожает. Детали в выпуске. Генеральный директор компании «Телерадио Молдова» Влад Суркано объявил о своей отставке на фоне скандала с баллами, присужденными Румынии на Евровидении. Хотя он дистанцировался от решения жюри, которое дало Румынии 3 балла, а Украине 0, он заявил, что берет на себя ответственность. Суркано отметил, что не давал указаний жюри, однако раскритиковал тот факт, что его члены не учли чувствительность отношений между Республикой Молдова и соседними странами. Он подчеркнул, что своей отставкой хочет послать сигнал о сохранении дружеских отношений с Румынией и уважения к Украине, отметив, что это не затронуто произошедшим. Согласно законодательству, вместе с ним должны покинуть свои должности и его заместители, а сам Суркано будет исполнять обязанности до назначения нового директора по результатам публичного конкурса. Примар Кишинева Ончибан прокомментировал обвинения, выдвинутые его бывшей заместительницей Ириной Гутник. Он заявил, что они являются ложными и утверждает, что его бывшая коллега по партии действует по указанию председателя парламента Игоря Гроссу, а также службы информации и безопасности. Чибан сообщил, что подаст на Ирину Гутник в суд. Бывшая вице-примара на эти заявления не ответила, но объявила, что проведет пресс-конференцию. На оперативном заседании премьеры Ончибан повторил обвинения и заявил, что недавние действия против него якобы координируются СИБом по указанию Гроссу и депутата ПДС Лилианы Карп. Он сказал, что целью было его отстранение от должности. Депутат ПДС Лилиан Карп отверг обвинения и призвал примара сосредоточиться на работе города и на возможных нарушениях в его деятельности. Председатели парламента Игорь Гроссу и СИБ не прокомментировали заявление. Эксперт Watchdog раскритиковал ситуацию, заявив, что премьера превращена в политическую трибуну. Запущенная сегодня Министерством экономического развития и цифровизации программа «Реущим» упростит и ускорит процесс создания и развития бизнеса в Республике Молдова. Власти обещают сокращение бюрократии, цифровизацию услуг и более простое взаимодействие предпринимателей с государственными органами. Министр Евген Усмокеску заявил, что 20 разрешительных документов будут отменены, а более 100 нормативных актов упрощены и приведены в соответствие со стандартами Европейского Союза. Также предусмотрено введение нулевых таможенных пошлин на импорт сырья для производителей. Программа включает также реформу управления государственным имуществом и расширение видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. По оценкам властей, ее реализация принесет бизнесу более 260 миллионов леев ежегодной выгоды. Туристические агентства обязаны заранее предупреждать клиентов о подорожании турпакетов не менее чем за 20 дней до начала поездки. Об этом напомнили в Государственной инспекции по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей. Изменение стоимости возможно только в том случае, если это предусмотрено договором. Повышение цены допускается при росте цен на топливо и энергию, изменении аэропортовых или туристических сборов, а также при колебаниях валютного рынка. Курса. При этом туроператор обязан объяснить причины и предоставить расчет новой стоимости. Если цена тура увеличивается более чем на 8%, клиент имеет право отказаться от поездки без штрафов и получить полный возврат средств в течение 2 недель. Инспекция рекомендует внимательно изучать договор и уточнять возможные дополнительные расходы. Система образования в Приднестровском регионе в значительной степени ориентирована на русский язык и, по словам представителя Бюро по реинтеграции Ивана Цуркана, имеет серьезный дисбаланс по сравнению с этническим составом населения. Он сообщил, что около 94% детей посещают детские сады с обучением на русском языке, тогда как учреждения с другими языками обучения недофинансированы и слабо обеспечены. В школах ситуация аналогичная. Из примерно 160 учебных заведений только 26 преподают на румынском языке. Большинство используют кириллицу и лишь 2 – украинский язык. Также отмечается, что после более чем годичного перерыва в феврале возобновились переговоры Кишинева и Тирасполя в формате 1+1 при посредничестве ОБСЕ. Тогда обсуждался вопрос перехода школ региона на обучение на румынском языке с 1 сентября этого года. 3 человека были задержаны на 72 часа, а другие находятся под следствием на свободе после обысков, проведенных офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами. Дело касается нескольких сотрудников Агентства государственных услуг подразделения в Каущень, а также администратора и инструкторов автошколы, которых подозревают в системной коррупции. По данным следствия, подозреваемые получали от кандидатов, завершивших обучение, суммы от 350 до 400 евро за содействие в успешной сдаче практического экзамена для получения водительских прав. Во время обысков были изъяты водительские удостоверения, предположительно полученные незаконным путем, документы об обучении, сдаче экзаменов, черновые записи, а также электронное устройство с важной для дела информацией. Агентство госуслуг заявило, что оказывает поддержку антикоррупционным органам и сотрудничает со следствием. Бензин в Молдове снова подорожает. По решению Национального агентства по регулированию в энергетике, во вторник, 19 мая, литр будет стоить 30 леев 91 бан, на 8 банов больше. В то же время дизельное топливо немного подешевеет на 9 банов, до 29 леев за литр. Фонари напомнили, что предельные цены устанавливаются на основе котировок на международных биржах, где сейчас фиксируется рост. Утром нефть марки Brent стоила около 111 долларов за баррель, а WTI почти 108 долларов, что на 3 доллара выше, чем на закрытии торгов в пятницу. Рост цен связывают с неопределенностью вокруг перспектив перемирия на Ближнем Востоке. Мирные переговоры при посредничестве США по прекращению войны России против Украины в настоящее время приостановлены, однако Москва надеется на возобновление процесса. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это заявление стало изменением риторики Москвы после того, как глава МИДа России Сергей Лавров ранее говорил, что переговоры с Украиной не являются главным приоритетом для России, отмечает The Kyiv Independent. Изменение тона происходит на фоне восприятия того, что Украина все больше перехватывает инициативу как на фронте, так и в дальних ударах по территории России. Последние трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США прошли 16 февраля. Следующая встреча, запланированная сначала на конец февраля, затем перенесенная на начало марта, была отменена незадолго до того, как внимание Вашингтона переключилось на Ближний Восток после ударов США и Израиля по Ирану. Пакистан передал США обновленное предложение Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Рейтер сообщил пакистанский источник на фоне продолжающегося тупика в мирных переговорах. Представитель МИДа Ирана подтвердил, что позиция Тегерана была передана американской стороне через посредничество Пакистана. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о перемирии с Ираном, достигнутое в начале апреля, остается в подвешенном состоянии. По его словам, ответ Тегерана на американское предложение показал, что стороны все еще далеки от достижения договоренности. Европейский Союз продлил санкции против лиц и организаций, связанных с бывшей сирийской администрацией Башара Асада, отстраненного от власти в декабре 2024 года. В отношении включенных в список лиц действует заморозка активов, а гражданам и компаниям стран ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. Также для этих лиц сохраняется запрет на въезд и транзит через территорию государств Европейского Союза. ВОЗ зарегистрировала 11 случаев заражения хантавирусом. Симптомы заболевания выявлены еще одного пассажира круизного лайнера MV Hodius во время карантина, в результате чего общее число подтвержденных и вероятных случаев вновь выросло до 11. Среди них 9 подтвержденных и 2 вероятных случая, а также 3 смертельных исхода. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в социальной сети X. По его словам, оставшиеся члены экипажа, прибывшие с Канарских островов, будут находиться на 42-дневном карантине, а судно пройдет полную дезинфекцию. И о погоде в Молдове на вторник, 19 мая. В стране будет ясная погода, ветер будет дуть северный, умеренный. Этой ночью воздух прогреется до 10-15 градусов. Днем температура воздуха составит от 22 до 27 градусов со знаком плюс. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Фреквенцеле приятелей, фреквенцеле суфлетовой.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Генеральный директор общественной компании «Цель Радио Молдова» Влад Цуркану сегодня объявил о своей отставке на фоне скандала вокруг оценок, выставленных жюри Молдовы участникам Евровидения 2026. На пресс-конференции он заявил, что жюри не учло чувствительность отношений между Молдовой и соседними странами – Румынией и Украиной. Влад Цуркану подчеркнул, что хотя он дистанцировался от решения жюри финала конкурса в Вене, ответственность за голосование несет как руководитель учреждения. По его словам, отставка должна стать ясным сигналом того, что братские отношения Молдовы с Румынией, а также признательность и уважение к Украине за ее ежедневные жертвы остаются неизменными. Сотрудничество между Молдовой и Германией, а также поддержка Германии европейского курса Республики Молдова обсуждались на встрече премьер-министра Александру Мунтяну с государственным министром по европейским делам МИД Германии Гюнтером Крихбаумом. Стороны отметили, что все больше европейских государств признают принадлежность Молдовы к европейскому пространству и поддерживают продвижение страны на пути евроинтеграции. Немецкий чиновник подчеркнул, что Германия продолжит твердо поддерживать европейский курс Молдовы как на политическом уровне, так и благодаря широкой поддержке в немецком обществе. Премьер Александр Мунтяну заявил, что реинтеграция страны продвигается через укрепление экономических и социальных связей между двумя берегами Днестра, а помощь европейских партнеров в укреплении устойчивости Молдовы остается крайне важной. Также стороны подтвердили поддержку Украины и усилий украинского народа по защите своей независимости и свободы. Туристические агентства обязаны заранее предупреждать клиентов о подорожании турпакетов не менее чем за 20 дней до начала поездки. Об этом напомнили в Государственной инспекции по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей. Изменение стоимости возможно только в том случае, если это предусмотрено договором. Повышение цены допускается при росте цен на топливо и энергию, изменении аэропортовых или туристических сборов, а также при колебаниях валютного курса. При этом туроператор обязан объяснить причины и предоставить расчет новой стоимости. Если цена тура увеличивается более чем на 8%, клиент имеет право отказаться от поездки без штрафов и получить полный возврат средств в течение 14 дней. Инспекция рекомендует внимательно изучать договор и уточнять возможные дополнительные расходы. Система образования в Приднестровском регионе в значительной степени ориентирована на русский язык и, по словам представителя Бюро по реинтеграции Ивана Цуркану, имеет серьезный дисбаланс по сравнению с этническим составом населения. Он сообщил, что около 94% детей посещают детские сады с обучением на русском языке, тогда как учреждения с другими языками обучения недофинансированы и слабо обеспечены. В школах ситуация аналогичная. Из примерно 160 учебных заведений только 26 преподают на румынском языке. Большинство используют кириллицу и лишь два – украинский язык. Также отмечается, что после более чем годичного перерыва в феврале возобновились переговоры Кишинева-Тирасполя в формате 1+1 при посредничестве ОБСЕ. Тогда обсуждался вопрос перехода школ региона на обучение на румынском языке с 1 сентября 2026 года. 3 человека были задержаны на 72 часа, а другие находятся под следствием на свободе после обысков, проведенных офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами. Дело касается нескольких сотрудников Агентства государственных услуг подразделения в Каущень, а также администратора и инструкторов автошколы, которых подозревают в системной коррупции. По данным следствия, подозреваемые получали от кандидатов, завершивших обучение, суммы от 350 до 400 евро за содействие в успешной сдаче практического экзамена для получения водительского прав. Во время обысков были изъяты водительские удостоверения, предположительно полученные незаконным путем, документ об обучении и сдаче экзаменов, черновые записи, а также электронные устройства с важной для дела информацией. Агентство госуслуг заявило, что оказывает поддержку антикоррупционным органам и сотрудничает со следствием. В Кишинево трое мужчин обманули двух пенсионерок на сумму 750 тысяч леев. По данным полиции, пострадавшими стали женщины 75 и 84 лет. Злоумышленники по телефону